0: ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱚᱡᱚᱜ ᱟᱭᱢᱮ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱛᱞᱟᱣᱟ ᱵᱟᱝᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩ ᱚᱪᱚᱭᱟᱢ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱱᱠᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱠᱤᱪᱪᱷᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛᱟ? ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱤᱫᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ, ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱠᱤᱪᱪᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱫᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫ ᱫᱚ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱠᱤᱪᱪᱷᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫ ᱫᱚ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱯᱚᱨᱟᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱯᱤᱥᱤ ᱥᱮᱱ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱦᱳᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱮᱭᱰ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱟ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱨᱩᱜᱤ ᱤᱫᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱᱫᱮᱡᱽ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱩᱞᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ 0332217325 ᱦᱳᱭ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ, ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ 0332107325 0332107325 ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱮᱰ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱮᱰ ᱞᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱛᱤᱠᱤᱪᱪᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱮᱱᱥ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ?
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱮᱢᱟᱨᱡᱮᱱᱥᱤ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱯᱮᱥᱮᱱᱴ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱮᱰ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱨᱩᱜᱤᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
2: ᱟᱨ ᱛᱟᱲᱟᱛᱟᱹᱲᱤ ᱯᱮᱥᱮᱱᱴᱟᱜ ᱨᱤᱠᱚᱵᱷᱟᱨᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱮᱰ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱞᱴᱟᱹ ᱯᱟᱞᱴᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱛᱤᱠᱤᱪᱪᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
2: ᱦᱮᱸ, ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱮᱰ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱮᱥ ᱠᱮᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱠ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱤᱫᱤ ᱢᱮᱭᱟ,
2: ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱴᱨᱳᱠ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱴᱨᱳᱠ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ, ᱦᱮᱸ ᱥᱮ, ᱟᱫᱚ ᱥᱴᱨᱳᱠ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱵᱩᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱴᱨᱳᱠ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ, ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱱᱤᱥᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱴᱨᱳᱠ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ?
3: ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱥᱟᱹᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱜᱮ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱰᱤᱠᱴᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱯᱷᱟᱥᱴ ড্রপিং মানে মেদহা মিদ সেট বাকা তয়া এ ফর আম মানে টি মাজাঙ্গা উইকনেস বা প্যারালাইসিস ইতয়া,
0: আচ্ছা,
3: এস ফর স্লিপ ডিফিকাল্ট মানে ভুলভাল রড়াই,
0: আচ্ছা,
3: যাহাম কুলিয়া এটা উত্তরে এমাই ওঙ্কা, তাছাড়া মাথা ঝিন ঝিন হই তড়াইতা ᱯᱮᱥᱮᱱ ᱚᱜᱽᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱷᱟᱯᱥᱟᱭ ᱧᱮᱞᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱤᱱᱟᱭ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
3: ᱟᱨ ᱚᱜᱽᱜᱟᱱ ᱛᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱭ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱟᱯᱚᱲ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱦᱚᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱤᱴᱤᱡ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱨᱟᱪᱟ ᱥᱮᱡ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
3: ᱵᱟᱭ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
3: ᱦᱮᱸ, ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
3: ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱨᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱮᱯᱷᱮᱠᱴ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱥᱮᱱᱥᱤᱴᱤᱵᱷ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ,
0: ᱨᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱟᱲᱢᱟᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟ ᱵᱟᱭ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
3: ᱵᱟᱭ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
3: ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱛᱤ ᱯᱮᱨᱟᱞᱟᱭᱥᱤᱥ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟ,
0: ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ,
3: ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤ ᱛᱩᱞ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱛᱤ ᱛᱩᱞ ᱫᱟᱭ, ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱛᱩᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱛᱤ ᱛᱩᱞ ᱫᱟᱭ, ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
3: ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
3: ᱦᱮᱸ, ᱜᱷᱚᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱚᱪᱟ ᱜᱷᱚᱛᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ,
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱚᱪᱟ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱛᱮᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱵ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱵᱚᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟ, ᱨᱚᱲᱛᱮ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ

0: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱮᱸᱰᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ
1: ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱞᱚᱢ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱧᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱟᱞᱚᱢ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹᱧᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ
2: ᱚ ᱦᱳ ᱦᱳ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱸᱫᱟᱹᱲᱮᱱ ᱫᱚᱭ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱢᱮ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱢᱮ
3: ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ ᱮᱢᱚᱱᱮ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱵᱚᱭᱦᱟ
2: ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱢ
3: ᱟᱢ ᱫᱚ
2: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ
3: ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱚ ᱚ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱞᱟᱝ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ
2: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱹᱧᱟ ᱟᱢ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱢ
3: ᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱡᱚᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱟᱨᱪᱤ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱧᱩᱨᱩᱧ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ
2: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱴᱷᱟᱶ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ
3: ᱚ
2: ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ ᱜᱚᱴᱟᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱛᱮᱢ ᱫᱩᱠ ᱮᱱᱟ
3: ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱚᱸᱰᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ
2: এই মার্শাল গাড়ি কোয়াটার চলো চলো
3: হ্যাঁ হ্যাঁ চলো
2: চলো

0: ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫ ᱢᱤᱭᱟᱹᱧ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱤᱞ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱛᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
1: ᱢᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ
0: ᱟᱢ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱨᱟᱠ ᱜᱮ ᱚᱠᱟᱥᱮᱫ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱡᱟᱣᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱜᱮ ᱞᱤᱸᱜᱤᱜᱼᱟ ᱟᱢ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱨᱟᱠ ᱜᱮ ᱚᱠᱟᱥᱮᱫ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱡᱟᱣᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱜᱮ ᱞᱤᱸᱜᱤᱜᱼᱟ
2: Mm-hmm.

0: ᱟᱞᱚᱢ ᱯᱤᱪᱷᱤᱧᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ, ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱥᱟᱨᱤ, ᱢᱟᱞᱟᱢᱤᱨᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱢᱤᱞᱚᱱ, ᱚᱱᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ, ᱞᱚᱜᱮᱱ, ᱵᱚᱞᱚᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱢᱟᱭᱱᱚ, ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱟᱨ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱨᱮᱫᱚᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱟᱱᱮᱥᱥᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱟᱨ ᱥᱟᱰᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱨ ᱵᱤᱱᱚᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱜᱚᱲᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱫᱞᱟᱭ ᱨᱟᱯᱟᱡ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱟᱨ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱨᱢᱩ। ᱟᱞᱚᱢ ᱯᱤᱪᱷᱤᱧᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ᱾
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ 5 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ।